Охладаюся темностью або святя посвятя. До мне есть небо для возростюнгамся мой ксюжец, мое солнце, все тебе захочу и легче тебе для возрос.